0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Юрий Мельник. Шевакара. Радима татаж дебес момсон, ар момс калпос. Юрий Мельник, снова траутес от классмы.
1: Добрый вечер, радиослушатели программы «Открытое небо».
0: Лавакар, дорогие радиоклассы, как слушатись.
1: Бог дал нам это благоприятное время изучать Слово Божие.
0: Dievs deva labvēlīgu laiku mācīties Dieva vārdu.
1: Слышать слово от Бога.
0: Sadzirdēt no Dieva.
1: Я хотел бы вместе с вами сегодня порассуждать над некоторыми местами Священного Писания.
0: Vēlētos pārdomāt kopā ar jums над dažas rakstu vietas.
1: Чтобы укрепиться в нашем Боге.
0: Lai stiprinātos mūsu Dievā.
1: Познание нашего Бога.
0: Iepazīstot viņu.
1: И изменение нашего внутреннего человека.
0: Lai mūsu iekšējais sirds
1: cilvēks. Возрастать. Славу Божию.
0: Cilvēks mainās viņa godībā.
1: Читаем место Священного Писания, Ефесянам 5 глава, с 15 по 17 стих. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия.
0: Efesiešiem 5. nodaļa no 15. panta, tad nu raugājieties nopietni uz to, kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet censtieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Amen.
1: Cilvēks un hočet izpolnīt voļu Božu.
0: Katrs cilvēks vēlas piepildīt Dievu gribu.
1: Один человек сказал, что самый счастливый человек, который ходит исполняет волю Божию.
0: Kāds ir teicis, ka vislaimīgākais cilvēks ir tas, kas staigā pildīdams Dieva gribu.
1: Такого человека даже и в скорби сопровождает великая радость.
0: Un tādu cilvēku pat nelaimēs pavada liels prieks.
1: Потому что он знает, что даже в скорбях он воля Божия.
0: Jo viņš zin, ka pat ciešanās viņš ir Dieva gribā.
1: И мы вот об этом немножко порассуждаем.
0: Un par to nedaudz pārdomāsim.
1: Мы, наверное, каждый день и не один раз молимся молитвой «Отче наш».
0: Dienā, droši vien, nevienu reizi vien mēs esam lūguši mūsu Tēvs debesīs.
1: И мы повторяем такие слова «Воля Твоя, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле».
0: Mēs atkārtojam bieži vien šos vārdus, lai Tavs prāts notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
1: И мы хотим познавать волю Божию.
0: Mēs gribam iepazīt, uzzināt Dievu gribu.
1: 17 стих говорит об этом, что познавайте, что есть воля Божия.
0: 17 панта ir teikts, centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts.
1: И мы сегодня обратимся к Слову Божию, чтобы познавать волю Божию для каждого из нас.
0: Vērsīsimies pie Dieva vārda, lai saprastu, kāds ir kunga prāts katram no mums.
1: Воля Божия для всех людей есть та, чтобы все люди спаслись и познали Господа.
0: Un Dieva prāts griba ir, lai visi cilvēki taptu glābti un iepazītu kungu.
1: Воля Божия также есть наше освящение. Это наше примирение с Богом и наш рост в Боге.
0: Un tāpat kunga griba ir, lai mūsu svētapšana notiktu. Tātad būtu mierā ar Dievu, taisnība būtu mūsu no Dieva saņemta.
1: Воля Божия есть в том, чтобы мы были водимы Духом Божиим.
0: Dievu gribi ir, lai mēs būtu gara vadīti.
1: Воля Божия есть, чтобы мы были свидетелями этому миру.
0: Dievu gribi ir, lai mēs būtu šai pasaulē par lieciniekiem.
1: Чтобы мы были светом и солью этому миру.
0: Lai mēs būtu par šīs pasaules gaismu un sāli.
1: Воля Божия есть наше посвящение Богу.
0: Dievu gribi ir mūsu nodošanās viņam.
1: И мы читаем Священное Писание, где говорит нам о воле Божьей, где говорится, что всегда молитесь за все, благодарите, ибо такова о вас воля Божия.
0: Un ir arī teikts, ka vienmēr lūdziet un pateicieties par visu, jo arī tāda ir Dieva griba.
1: Всегда радуйтесь.
0: Vienmēr priecājieties.
1: Всегда молитесь.
0: Vienmēr lūdziet.
1: Это воля Божия о нас.
0: Un tā ir Dieva griba mums.
1: Чтобы мы за все всегда благодарили.
0: Lai mēs vienmēr par visu pateiktos.
1: Потому что мы воля Божия.
0: Jo mēs esam Dieva gribā.
1: Призванным Божьим детям все содействует ко благу в этой жизни.
0: Jo Dieva aicinātiem viss nāk par labu šajā dzīvē.
1: ибо такова она с воля Божия во Христе Иисусе.
0: Jo tāda Dieva griba Kristo Jēzu attiecībā pret mums.
1: И мы уже знаем то, что воля Божия есть для всех живущих на земле, чтобы люди познали спасение Иисуса Христа.
0: Mēs zinām attiecībā arī uz visiem iedzīvotājiem Dieva griba ir, lai viņi taptu glābti, iepazītu Kristu.
1: Также воля Божия есть и для церкви.
0: Un pat Dieva griba ir arī draudzei.
1: O sam Bog, on создал церковь.
0: И пац Dievs радие драудзе.
1: И он нас призвал в церковь свою.
0: Viņš mūs ir aicinājis būt draudzē.
1: Это его церковь, она святая.
0: Tā ir viņa draudze, svēta.
1: Это невеста для сына своего Иисуса Христа Бог готовит.
0: Tā ir līgava, kuru Dievs gatavo savam dēlam.
1: И есть воля Божия о церкви.
0: Un ir Dieva griba draudzei.
1: Чтобы нам приготовляться встрече со своим Господом и женихом Иисусом Христом.
0: Lai mēs gatavotos tikšanai ar glābēju līgavaini.
1: Есть еще воля Божия лично о тебе.
0: Un ir Dieva griba personīgi tev.
1: Это воля Божия в отношении твоего хождения у Бога.
0: Tā ir attiecībā uz tavu staigāšanu Dievā.
1: Мы открываем Священное Писание это римлянам.
0: Mēs atveram romiešiem.
1: 12 глава 2 стих говорит.
0: 12 nodaļu 2 pantu.
1: И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
0: Un netopiet šajā pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.
1: Eta voļa Božija, ana lišnā tībē.
0: Un šī Dieva griba ir tev.
1: Ana blagāja, ana ugodnāja, ana savršenāja ļa tībē.
0: Tā ir laba, tīkama un pilnīga tev.
1: I šo to preizhodīt čirīt preobrazovāņa našo razumā.
0: Un tas viss notiek mūsu prāta atjaunošanas procesā.
1: Это нашего посвящения Богу.
0: Tagad mēs nododamies Dievam.
1: Naša vēra uz živo Boga, davērija Bogu.
0: Mūsu ticībai un uzticēšanās Dievam.
1: Самый большой пример исполнения воли Божией это сам является сам Иисус Христос.
0: Kā piemērs paraugs mums, varbūt Jēzus Kristus, kurš piepildīja Tēva gribu.
1: Он пришёл на эту землю, чтобы исполнить волю своего отца.
0: Viņš nāca uz šīs zemes piepildīt Tēva gribu.
1: И мы это находим от самого начала его жизни, когда повествуется о нём, что он спасёт народ свой от грехов их.
0: Mēs to redzam jau pašā evaņģēlijas sākumā, kur runāts, un ne tikai evaņģēlija, kur runāts, ka viņš glābs savu tautu.
1: И Иисус неоднократно повторял то, что он ничего не творит сам от себя, но творит то, что Отец ему передал.
0: Jēzus nevienreiz vien ir teicis, ka viņš dara Dabas Tēva prāta, ne no sevis, bet to, ko viņam Tēvs rāda un liek.
1: И он совершенно исполнил волю Отца.
0: Un viņš Tēva gribu piepildīja pilnībā.
1: Даже в таких очень тяжёлых обстоятельствах своей жизни.
0: Un pat vissmagākajos savas dzīves brīžos.
1: Где он находился в борении, в молитве, сильной молитве.
0: Kur viņš atradās stiprā lūkšanu cīņā.
1: И он говорил, доминует чаша сия.
0: Un viņš lūdza, lai, ja iespējams, lai šis kausiet garām biķeris.
1: Но он повторил, не моя воля, но твоя да будет.
0: Bet izvēlējās tomēr piebilst, ne mans prāts notiek, bet tavs.
1: Я думаю, что вот эти слова, они пусть всегда будут нашим путеводителем.
0: Lai šie vārdi ir mūsu kā ceļa radītāji.
1: Не моя воля, но твоя да будет.
0: Ne mans prāts griba, bet tavs prāts tava griba.
1: Да, мы часто, может, ищем своей воли, которая может быть для нас удобная.
0: Mēs bieži vien varbūt meklējam kaut kādu savu gribu īstenot, kas ir ērta tajā brīdī.
1: A Bog хочет, чтобы мы исполняли его волю.
0: Bet Dievs grib, lai mēs pildam viņu gribu.
1: Может, она для нас проходит через какие-то трудности, испытания, скорби.
0: Varbūt brīži mums to ir grūti pildīt ciešanas bēdas.
1: Но это воля Божия совершенная.
0: Bet tā ir Dieva griba, kas ir pilnīga.
1: Написано, что фарисеи, они отвергли волю Божию о себе.
0: Un farizē atmeta Dievu gribu priekš sevim.
1: Ведь воля Божья была о них, чтобы они учили народ Божий истине.
0: Jo Dievu gribu, lai viņi mācītu tautu patiesībā.
1: Что они и делали.
0: Ko arī viņi darīja.
1: Но было то, что они не до конца исполняли, до конца не слышали волю Божию о себе, которую принес Иисус от Отца.
0: Bet viņi ne līdz galam sadzirdēja, ko Jēzus viņiem atnesa Dievu gribu priekš viņiem no Tēva.
1: И они эту волю отвергли от себя.
0: Un viņi Dievu gribu atmeta no sevis.
1: Всем людям всегда хочется знать воля ли я Божия.
0: Un cilvēkam gribas zināt, vai es esmu Dieva gribā.
1: Однажды Иисус пророчески сказал Петру.
0: Un reiz Kristus pravietiski sacīja Pēterim.
1: О его жизни и о его смерти.
0: Par viņa dzīvi, par viņa nāvi.
1: Тебя поведут туда, куда ты не хочешь, припаяшут тебя.
0: Tev apjūzīs un vedīs tur, ko tu negribi.
1: Да, Петр, он принял эту волю, но он хотел еще знать и о воле другого ученика.
0: Viņš to pieņēma, bet viņš gribēja arī citu, par citu mācekli zināt kaut ko.
1: Он сказал Иисусу, а что с ним будет?
0: Viņš jautāja, kas ar to būs?
1: Какая воля для него?
0: Kāda ir tava griba priekš viņa?
1: Но Иисус сказал, что тебе до него, ты иди за мною.
0: Viņš Dievs atbildē, kāda tev daļa gar viņa daļu, bet tu seko man.
1: И это слово, наверное, сегодня звучит для каждого из нас. Ты иди за мною.
0: Un šis vārds arī mums uz katru attiecās.
1: Ты служи мне.
0: Tu seko man, kalpo man, Jēzus saka.
1: Может быть, мы где-то видим какие-то соблазны.
0: Varbūt mēs bieži redzam kārdinājumus.
1: Может, кто-то не так служит, как учит нас Священное Писание.
0: Varbūt kāds nekalpo tā, kā māca Svētie raksti.
1: Но совершенная воля Божия о тебе, чтобы ты ишел за Господом.
0: Bet pilnīgā Dieva griba ir, lai tu sekotu.
1: Ты не смотрел по сторонам.
0: Neskaties apkārt.
1: Но ты исполнил волю лично, которая о тебе,
0: lai
1: от Бога.
0: Lai tu piepildītu to Dievu gribu, kas attiecas konkrēti tev.
1: И мы сейчас немножко порассуждаем о том, как искать волю Божию.
0: Un pārdomāsim, kā tad meklēt Dievu gribu.
1: И самое, не может человек искать волю Божию, если у него нет отношений с Богом.
0: Cilvēks nevar meklēt Dievu gribu, ja viņam nav attiecība ar Dievu.
1: Только близкие отношения с Богом, Бог вот открывает людям волю совершенную лично для каждого.
0: Tikai tuvās attiecībās ar Dievu Dievs arī atklāja šo labo savu gribu.
1: И мы эту волю Божию находим на страницах Священного Писания.
0: Šo gribu mēs atrodam rakstos.
1: Это вернейшее пророческое слово.
0: Tas ir paties pravietisks vārds.
1: Которое всегда дает нам направление.
0: Kas dod virzienu.
1: Дает нам определение.
0: Dod skaidrību.
1: Чтобы мы жили по воле Божией.
0: Lai mēs dzīvotu Dievu gribā.
1: Так, как учит нас Слово Божие.
0: Tā, kā māca Dievu vārds.
1: Это самый основной такой источник того, как познавать волю Божию.
0: Tas ir mūsu pamat avots, kā iepazīt Dievu gribu.
1: В псалмах написано, что слово твое светильник ноге моей.
0: Псалмос teikts, tavs vārds ir manu kāju spīdeklis.
1: Третье, что я хотел бы вместе с вами порассуждать, это ответ воли Божией на твое прошение, это молитва.
0: Un kā atbilde par Dievu gribu, tā ir lūkšana.
1: Нам Писание говорит, что открывайте свои желания перед Богом.
0: Raksti saka, atklājiet savas vēlmes Dievu priekšā.
1: Познавайте волю Божию.
0: Iepazīstiet Dievu gribu.
1: Это через молитву, через наши отношения с нашим Богом.
0: Caur lūkšanu, caur attiecībām ar Dievu.
1: И мы это находим на странице Священного Писания.
0: Un to mēs atrodam Svētajos rakstos.
1: Вот, может быть, не всегда эти ответы, они нас удовлетворяют.
0: Nevien varbūt šīs atbildes mūs apmierina.
1: Апостола Павла была большая проблема со здоровьем.
0: Апостолом Павлом были проблемы с веселибо.
1: Написано, он трижды молила Господа, чтобы Господь убрал эту проблему.
0: Rakstīts, ka viņš trīs reizes lūdza Dievu, lai viņš noņem šo problēmu.
1: Но Бог не убирал. Он сказал, что довольно для тебя благодати моей.
0: Bet Dievs atklāja savu gribu, viņš teica, tev pietiek ar manu žēlstību.
1: И сила моя совершается в немощи.
0: Un man spēks varens parādās tavā nespēkā.
1: Значит, эта болезнь осталась у апостола Павла.
0: Tātad šī slimība viņam palika.
1: Значит, апостол Павел, он больше не просил.
0: Un viņš vairāk arī neprasīja.
1: Он согласился с тем, что это воля Божия.
0: Un viņš pieņēma Dieva gribu tādu, kā tā ir.
1: Пусть Бог благословит каждого из нас.
0: Lai Dievs svētī katru no mums.
1: Мы часто ищем волю вот Божию в наших нашем благополучии.
0: Mēs bieži vien meklējam šo Dieva gribu mūsu labklājībā.
1: Мы так хотим, чтобы вот когда у нас благополучно, всё у нас хорошо.
0: Mēs gribam, lai mums tad, kad viss ir labi.
1: Это значит воля Божия в этом.
0: Ka tā ir Dieva griba tajā.
1: Но не всегда так оно есть.
0: Bet nevienmēr tas tā ir.
1: Не всегда благополучие – это есть воля Божия.
0: Un nevienmēr labklājība ir Dieva griba.
1: Но иногда трудности – это есть воля Божия в твоей жизни.
0: Dažkārt var
1: моей жизни.
0: Grūtības ir Dieva griba tavā dzīvē, manā dzīvē.
1: Четвёртое, где мы ищем волю Божию, это Бог показывает часто в наших обстоятельствах нашей жизни.
0: Un tālāk Dievs atklāja savu gribu mūsu apstākļos, mūsu dzīvē.
1: И мы это находим на страницах Священного Писания.
0: Arī to mēs atrodam Svētajos rakstos.
1: Апостолы не были допущены Духом Святым проповедовать.
0: Kad apostoļi gribēja kaut kur sludināt, Svētais Gars viņiem neļāva.
1: И Бог их направил в другой город.
0: Jo Dievs viņus virzīja uz citu pilsētu.
1: Это и в нашей жизни тоже так и случается, что обстоятельства, они нам диктуют волю Божию.
0: Bieži vien apstākļi mums arī parāda, Dievs atklāja caur apstākļiem arī savu gribu.
1: Пятое, что я хотел бы сказать, это совет людей.
0: Piektkārt vēlos teikt, kad cilvēku padomi ir svarīgi.
1: Написано, что у советующихся мудрость.
0: Tiem, kas prasa padomu, ir gudrība.
1: И когда посылали на служение апостолы учеников,
0: kad apostoļi sūtīja kalpot mācekļus,
1: они приняли решение, это было угодно им и было угодно Духу Святому.
0: Pieņēma lēmumu, kas bija viņiem labs un Svētajam Garam labs.
1: Это был и совет.
0: Tas bija viņu padoms.
1: Они посоветовались.
0: Viņi
1: они определили и послали учеников проповедовать Слово Божие.
0: Izlēma un sūtīja sludināt.
1: Šestoje, što ja atmetil, это есть пророческое слово.
0: Sest kārt pravietisks vārds.
1: Но мы уже говорили о том, что Слово Божие, это Библия, есть вернее, чем пророческим словом.
0: Mēs jau runājam, ka Bībele pati ir drošākais pravietiskais vārds.
1: Но есть и служение пророка.
0: Bet ir arī pravietiska kalpošana cilvēkam.
1: И мы видим то, что даже через пророческое слово мы тоже можем узнать волю Божию.
0: Un arī caur pravietisku vārdu no cilvēka mēs varam uzzināt Dieva gribu savai dzīvei.
1: Хоть нам Слово Божие позволяет, может, в этом даже и сомневаться.
0: Varbūt pat Dieva vārds mums var likt šaubīties.
1: Мы можем рассуждать об этом.
0: Mēs varam pārdomāt par to.
1: Соответствует ли оно Слову Божию?
0: Vai tas atbilst Dieva vārdam?
1: Но это тоже есть то, что может определить мою, твою волю Божию в моей жизни твоей.
0: Un arī tā mēs izkristalizējam Dievu gribu savā dzīvē.
1: Седьмое, что я хотел сказать, это, может, наши сны.
0: Septīto kārt mūsu sapņi.
1: Последнее время это сыновья, дочеря, они будут уразумляемы с нами.
0: Pēdējos laikos būs šie sapņi.
1: Может, это очень редко, но может быть даже и опасно.
0: Varbūt tas ir reti, un varbūt arī dažkārt bīstami.
1: Потому что не всегда мы можем доверяться снам.
0: Varbūt nevienmēr mēs varam uzticēties sapņiem.
1: Опять, они должны соответствовать Слову Божию.
0: Jo tiem ir jāatbilst Dieva vārdam.
1: Но мы находим на странице Священного Писания, где получали откровение люди, находясь в общении с Богом.
0: No rakstiem mēs redzam, ka cilvēki saņēmuši atklāsmes caur sapņiem arī.
1: Но Иосиф и Мария получили откровение.
0: Jāzeps un Marija saņēma atklāsmi.
1: Nočio, чтобы им убегать в Египет.
0: Naktī, lai viņi bēg uz Ēģipti.
1: Потому что Ирод ищет убить младенца.
0: Jo Herods meklē nokaut mazos.
1: И они это получили откровение лично для себя во сне.
0: Un viņš šo atklāsmi saņēma sev personīgi sapnī.
1: Мы читаем об Иосифе.
0: Lasam par Jāzepu.
1: Иосиф, написано, что Бог был всегда с ним.
0: Rakstīts, ka Dievs bija ar viņu.
1: И он был вразумляем с нами.
0: Viņš mācījās no sapņiem un saņēma atklāsmes no sapņiem.
1: Бог вразумлял его в снах, и он получал в этом признательность свою.
0: Un viņš saņēma atklāsmes no Dieva sapņos, un viņš tā tik atzīts no Dieva.
1: Так что пусть Бог благословит каждого из нас познавать волю Божию.
0: Lai Dievs svētī katru no mums iepazīt Dieva gribu.
1: Это есть наша воля.
0: Tā ir mūsu griba.
1: И есть Божья воля.
0: Un Dieva griba.
1: Наша воля, и здесь стоит выбор.
0: Šeit ir izvēle.
1: Что мы можем избрать.
0: Ko mēs izvēlamies.
1: Да, что-то Бог нам позволяет избирать нашу волю.
0: Jā, Dievs daudz ko ļauj mums pašiem izvēlēties.
1: Открывай свои желания перед Богом.
0: Bet atklāj savas vēlmes Dieva priekšā.
1: И Бог, он, не всегда Бог, он не считается с нашей волей.
0: Un nevienmēr Dievs neņem vērā mūsu gribu.
1: То, что человек хочет.
0: To, ko cilvēks grib.
1: Но это уже несовершенная воля Божия.
0: Bet tā nav pilnīga Dieva griba.
1: Совершенная воля Божия – это когда Бог тебе говорит.
0: Pilnīga Dieva griba ir, kad Dievs tev runā.
1: Мы получаем от Бога откровение о твоей воле.
0: Kad mēs saņemam no Dieva šo atklāsmi, tā ir pilnīga.
1: Ну, а когда есть наша воля, главное то, чтобы она не была греховной.
0: Ja ir mūsu griba, jāuzmanās, lai tā nebūtu grēcīga.
1: Написано в Ефесянах 5:10 «Испытывайте, что благоугодно Богу».
0: Un Efesiešu vēstulē 10. Pantā šajā pašā nodaļā un pārbaudiet, kas tam kungam ir patīkams.
1: Испытывайте, это проверяйте, что благоугодно Богу.
0: Pārbaudiet, kas Dievam patīkams.
1: Пусть Бог благословит наши, дорогие наши, наших радиослушателей.
0: Dievs svētī mūsu dargos radioklausītājus.
1: Чтобы нам исполнить всю волю Божию.
0: Lai mēs piepildītu visu Dieva gribu.
1: Пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы ходить в волю Божию.
0: Lai Dievs svētī katru mums staigāt Dieva gribā.
1: Нам познавать волю Божию.
0: Iepazīt Dieva gribu.
1: Которая благая, угодная и совершенная.
0: Kur ir laba, pilnīga un tīkana.
1: Да благословит всех нас Господь.
0: Lai Dievs mums svētī katru vienu.
1: И время пришло молиться за нужды.
0: Laiks pienāca lūgt par vajadzībām.
1: Pirmā nužda – tā molitva o spasenie i izcelenie Brigite.
0: Lūgsim par Brigites pestīšanu un dziedināšanu.
1: Atēs nebēsnē, mēs blagadarīm tebā.
0: Kungs, mēs pateicamies Tev.
1: Što ty naš Bog.
0: Ka Tu esi mūsu Dievs.
1: I tebē net ničo nevazmožnava.
0: Ka Tev nav neiespējama lieta.
1: Mēs prosim tebā za Brigitu.
0: Mēs lūdzam par Brigitu.
1: Gospodi, я лично её не знаю.
0: Kungs, es viņu personīgi nepazīstu.
1: Но ты знаешь.
0: Bet tu zini.
1: Знаешь её проблемы.
0: Zinu viņas problēmas.
1: Исцеление.
0: Dziedināšana.
1: Спасение.
0: Glābšana.
1: Помилуй, Господи.
0: Apžēlojies, Kungs.
1: Приди с исцелением от тебя.
0: Nāc ar dziedināšanu.
1: И приди с спасением от тебя.
0: Nāc ar pestīšanu.
1: Также наша молитва за спасение Ольги, Михаила и Елизаветы.
0: Tāpat lūdzam par Olgas, Mihaila un Elizabetes pestīšanu.
1: O Božiai защиты о них.
0: Un par Dievu apsardzību par viņiem.
1: Мы молим Тебя, Господь.
0: Mēs lūdzam Tev, Kungs.
1: Pusi Tvoja ruka защищающая.
0: Lai Tava roka ir aizsargojuša.
1: Охраняющая, милующая будет над ними.
0: Kas apsargā žēlstībā.
1: И прежде всего мы просим о их спасении.
0: Un pirmkārt mēs lūdzam par pestīšanu.
1: Spasi их и помилуй.
0: Glāb, apžēlojies.
1: Ибо только ты спасаешь.
0: Jo tikai tu spēj
1: glābt. Ты даёшь жизнь.
0: Tikai tu dod dzīvi.
1: Молимся за спасение Евгения и Оксаны.
0: Lūdzam par Evgeniju un Oksanas pestīšanu.
1: Господи, помилуй Евгения и Оксану.
0: Kungs, apžēlojies Evgeniju un Oksanu.
1: Spasi эти души.
0: Glāb šīs dvēseles.
1: Это воля твоя, чтобы они были твоими.
0: Tā ir Tava griba, lai viņi būtu Tavi.
1: Да познает они Тебя.
0: Lai viņi iepazīst Tevi.
1: Да придут к Тебе и получат спасение от Тебя.
0: Lai nāk pie Tevis un saņem šo pestīšanu.
1: Также молимся за спасение Дмитрия и освобождение его от алкогольной зависимости.
0: Будем пред Дмитрием пестишену над бревешен алкоголь от крибс.
1: Отец наш небесный.
0: Дебес Тайос.
1: Наша молитва за Дмитрия.
0: Мы служим пред Дмитрием.
1: Спаси его и помилуй.
0: Глаб обжалуйся.
1: Освободи его от этой зависимости.
0: От бревешен от крибс.
1: Ибо только ты можешь это сделать.
0: Только тут авары.
1: Помилуй Дмитрия.
0: Apžēlojies par Dmitriju.
1: Da būt pretīvna alkoholi для него.
0: Lai viņam alkohols kļūst pretīgs.
1: Чтобы он мог получить свободу от тебя.
0: Lai viņš iegūst tevī brīvību.
1: Освободи его от этого.
0: Atpestī viņu.
1: Во имя Иисуса.
0: Jēzus Kristu vārdā.
1: Молимся за нормализацию давления у Франи.
0: Lūdzam par asins spiedienu normalizēšanu Franjai.
1: Господи, помилуй Франю.
0: Обжалуюсь пар Франю.
1: Да нормализуется давление в нее.
0: Лай нормализуешься.
1: Во имя Иисуса.
0: Асинс пидинс Иисус Христос.
1: Также мы вместе с Франей благодарим за христианское радио.
0: Копа ар Франю, мы спотейцем из пар Христианское радио.
1: Благодарим тебя за коллектив христианское радио.
0: Пар коллективу кашей страда.
1: Пусть твое благословение будет и дальше над христианским радио и всех сотрудниках его.
0: Лай того святый Евроем лист пар Христианское
1: радио. Чтоб через христианское радио еще многие пришли к тебе.
0: Лай цар Христиго радио даудзе вел открыжас.
1: Познали тебя.
0: И позис теви.
1: И получили жизнь тебя.
0: Он игус дзивиб теви.
1: Молимся это во имя Иисуса.
0: Лузам Иисус Христос вага.
1: Также наша молитва за спасение Жанна, Веры, Ирины, Римы и Никиты.
0: Лузам пар Жанне, Веры, Ирины, Римы, Никиты спастишану.
1: Нет другого имени под небом, которое надлежало бы спастись.
0: Человеком номер сит вардзем дебесим.
1: Только в имени твоем спасение.
0: Ты этого варда и глабшен.
1: Эти люди не нуждаются в спасении.
0: Чем человеком вайзейк того глабшен.
1: Господь, яви свою милость.
0: Кунгс парад за жалостью.
1: Господи, через твое откровение.
0: Лицар того откласме.
1: Через свидетельство.
0: Цур лицибам.
1: Через другие обстоятельства эти люди увидят тебя.
0: Цар обстаклен он цитады.
1: Что они на опасном пути.
0: Но не рога, они узвистом цели.
1: Что ты их хочешь спасти.
0: Кто грибы глабт.
1: Ты хочешь подарить им жизнь.
0: Ту грибы дават дзивибу.
1: Эта жизнь только в тебе.
0: Шесть дзивибы только теви.
1: Нет другого имени под небом.
0: Но цита цели
1: только варта. В имени твоем спасении.
0: Только этого варта глабшен.
1: Мы благодарим тебя, Господь.
0: Потецмейся.
1: Благодарим тебя, что лето твое благоприятное.
0: Tev labēlīgais laiks šis.
1: Lieto spasēņa pradrīvājusi nad sēj zemļoj.
0: Žēlstības gads.
1: Pradrīvājusi nad Latviju.
0: Pār Latviju.
1: Spasīšu mnogih.
0: Glāb daudzus.
1: Pamīluj, Gospodi.
0: Apžēlojies.
1: Da būt va visam īmē Tvoje praslāvlina i vazveličina.
0: Lai tos vārds visā ir pagodināts.
1: Viečno našo Boga, Atsa, Sina i Duha Svetova. Amīn.
0: Mūžīgais Tavs, Tavs, Dāls un Tavs, Svētais Gars. Amīn. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам служил Юрий Мельник. Шевакара радио «Матвертас дебес» Момсу Нормон Скалпо. Юрий Мельник, здравствуйте, классы.
2: Дарба дену вакарос, ик вакара святбрижос. Мацитая излогс пар юсу вайдзībām. Тас иснегт мумс варат пизванот па талруни 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.